0: Клиника Вида Нова, Тёркишкая Пал, Хорнада Медика, Тиклацели Доминго и Ошлахушпели по Септембре, Консульта Чимаатан, Резонанция Магнетика, Хиропрактика Релища Хелинервио, Налебре Кавилал, Хилок Рейске Бальчипекс Чапиле Кикел, Раил Бакел, Шала Иш, Стукубанкилис Пучонеки Иш, Раил Сакус Сашик, Рачу Махел Кавилал, Яхел Алта от Баха Пресión, Чаканил, Ácido Úrico, Арана Хикуани Панчик Ай, Лекатакланкил, Алетен Анкил, Тетаула Херос Кал Метро Неке Иланкил, Либеле Бальчен Неке Сик Сан Хуан Чамелко, Шишкати Качипал Луз Толар Лос Сам, Шамил, Патонса Лишбокле, 40680584, Клиника La Vida Nueva.
1: Putuna kashqib chi kaushlaka manu
0: ay yo saluk yo kis kaushlankil martin tau uniforme replak batunel reto o kensa campeonato
1: ay manu mak aushlak narahan parti shunil li taguaxa serida fiate surutlan sashka ojate convento santo domingo de guzmán copan
0: zapalsi kile kanawat is nachtana katsolok chak
1: chitiala kakui arana kashqib uniforme de batunel camisola etalil chiru player mantas vinílicas gabachas banderas gorros lapicero Guanchix Comón.
0: Ulani Marx Boconsali 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
2: Serigrafía Tezutlán. Todo mundo diseña el color.
3: Tenemos programas para que estudies. Programas para que te entretengas sanamente. Y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi. Una emisora del grupo radial EGA. Con 18 emisoras cubriendo todo el país.
4: 107.9 FM, Gerardi Estéreo.